0: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЛЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЯ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТОКСМИЦ САЛЦА ДА АТСУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИКАВИ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ ЦХОВРАДИСТВИС.
1: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМ ШУДЕ. Аверсис клиникის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: Пристаями. Гоблихнут ткуми дро. Да чуем гагоцкут райбечне на прессис курцлемсе. Теван темеби. Нишнеуван и акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Пристаями. Гоблих самушаутрис. Ацацадат хутбицутсе.

0: Радио Палитра. Журналы ОЖХС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЛЦ АРМОГИТ ВЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИЯ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТОКСМИЦ САЛСА ДА АТСУЦЕ. МОКСЕРИ ДА ИКАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВОНИ ЧАНСАГИ ЦХОВРАБИСТУИС.
1: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛ СИМШУДЕ.
0: АВТО.
1: Salam da kokot, mogusnit FM 103-ze. Авторубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: Авторубрики спонсория Samodos. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: Пресс-фейми. Доблечмок ткуни дро. Да чуэн гагос рубчрай бечне ба прессис курслэмсэ. Тэвари тэпэби. Нишнуэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
1: Пресс-фейми. Хобыл сам шоу трэс. Ацца-ацца дат хутбитрэсэ. Гэдмэор.